Я кого-то не знаю, я кого-то не знаю, я кого-то не знаю, я кого-то не знаю.

часто мудрость и опытность, пресная, не утоляющая питье. А юность была, как молитва бесплесная, еле забыть ее. Только дорог пустынных исхожена, девством и небом мир, только поклона цветла положена для того, кто меня любит. Стало забывки и сердце забывкилось, тихо плывут года, губки сторожны, глаз не улыбки, не вернусь тогда.